Уважаемые слушатели, просьба проверить, отключены ли ваши мобильные телефоны после антракта. Во втором отделении Бетховен. Христос на Масличной горе. Оратория для солистов, хора и оркестра. Сочинение 85-е. Исполнители. Российский национальный оркестр. Московский государственный академический камерный хор. Художественный руководитель Владимир Минин. Солисты Симона Гермес, сопрано, Германия. Пол Найлон, тенор, Великобритания. Анджей Белецкий, баритон. Дирижер Михаил Плетнев.

Добрый вечер. Начинаем концерт Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Российский национальный оркестр благодарит компанию «Шеврон» за поддержку сегодняшнего концерта. В первом отделении Камиль Сен-Санс. Концерт для виолончели с оркестром номер 1 «Ля минор», сочинение 33, в трех частях. Солист Александр Рудин. Дирижер Михаил Плетнев.

Закончилось первое отделение концерта «Антракт».

Начинаем второе отделение концерта. Франц Шуберт, симфония номер 9, до мажор, в 4 частях. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Михаил Плетнев.

Начинаем концерт абонемента Московской государственной академической филармонии. На сцене Российский национальный оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Дирижер Василий Петренко. Уважаемые слушатели, напоминаем вам о необходимости отключить все средства мобильной связи. Начинаем первое отделение концерта. Морис Равель, «Альбарадо» или «Утренняя серенада Шута». Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Василий Петренко.

Гектор Берлиоз. Симфонические фрагменты из драматической симфонии «Ромео и Юлия». «Ромео 1. Бал у Капулетти». «Сцена любви». «Скерцо королевы Мак».

Начинаем второе отделение концерта. Уважаемые слушатели, не забудьте, пожалуйста, после антракта вновь отключить ваши мобильные телефоны. Клод Дебюсси. Послеполуденный отдых Фавна. Прелюдия. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Василий Петренко.

Клод Дебюсси. «Море». Три симфонических эскиза. «От зари до полудня на море». «Игра волн». «Диалог ветра и моря».

Начинаем концерт Московской государственной академической филармонии. На сцене Российский национальный оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Дирижер Инго Мецмахер, Германия. Начинаем первое отделение концерта. Карл Хартман, «Мизерея», симфоническая поэма. Дирижер Инго Мецмахер.

Рихард Вагнер, «Вступление» и «Смерть Изольды» из оперы «Тристан и Изольда».

Начинаем второе отделение концерта. Дмитрий Шостакович, симфония номер 7, до мажор, ленинградская, в 4 частях. Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Инго Мецмахер.

Московская филармония и фонд Михаила Плетнева представляют концерт Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер Российского национального оркестра фонд Михаила Прохорова. Партнер по размещению отель «Мариотт Кортьярд». В концерте принимает участие камерный хор Московской консерватории, художественный руководитель и главный дирижер, народный артист России, лауреат государственных премий, профессор Борис Теврин. Перед началом концерта мы обращаемся к вам с просьбой выключить мобильные телефоны. Рихард Вагнер, Фауст, увертюра к трагедии Гёте, исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Владимир Юровский.

Андрей Семенов, опера «Фауст в аду», мировая премьера, исполняет Российский национальный оркестр, камерный хор Московской консерватории, солисты Фауст, Стивен Ричардсон, Мефистофель, народный артист России Вячеслав Войнаровский, смерть, заслуженный артист России Владимир Огнев, черти Дмитрий Лебедев, Владислав Кирюхин, дирижер Владимир Юровский.

0: piede grieznico farà suo tipo.
1: Там гораздо далее,
0: чем эти пены.
1: Оранта и Салия!

изваяния моего.

Филипп Свист. Два эпизода из Фауста Линау. Ночное шествие. Танец в деревенском кабачке. Мефисто вальс номер один. Исполняет оркестр дирижер Владимир Юровский.

0: Концертный зал «Радио Орфей».
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С этой минуты у микрофона Виктор Александров. В вечернем эфире четверга очередной выпуск программы «Концертный зал». Сегодня мы продолжаем вас знакомить с панорамой концертов Российского национального оркестра. Один из вечеров, посвященных русской музыке, проходил в середине декабря 2009 года на сцене концертного зала имени Чайковского. Художественный руководитель, главный дирижер оркестра Михаил Плетнев представил на суд аудитории произведения Николая Голованова и Сергея Рахманинова. Почему такой выбор? Широта взглядов и творческие пристрастия Михаила Плетнева продолжают удивлять с каждым разом. Несомненно, каждая новая встреча с этим музыкантом таит в себе массу невероятных сюрпризов и откровений. Так случилось и 19 декабря 2009 года, когда Михаил Плетнев открыл концерт и вовсе малознакомой страницей отечественной классики. Я говорю сейчас об увертюре на русские темы, сочинение 13 Николая Голованова, которое открыло концерт. Да-да, того самого Николая Семеновича Голованова, который каждый из нас с вами знает как гениального русского дирижера второй половины прошлого столетия. А между тем, Голованов прославился еще и как композитор. Его перу принадлежит масса прекрасной музыки. Две симфонические поэмы, оркестровые увертюры, опера «Принцесса Юрата», около 200 романсов, которые исполняла супруга Николая Голованова, знаменитая певица, солистка Государственного академического большого театра Антонина Васильевна Нежданова. Увертюра на русские темы – одно из самых ярких произведений Голованова. Первое исполнение сочинения состоялось в апреле 1917 года в Петрограде под управлением автора. В увертюре композитор использовал известные темы «Духовные стихи, воскреснет Бог» и «Помяни нас, Господи» из сборника Анатолия Лядова. Также песни «Звонили звоны» из сборника Римского-Корсакова и «Солнце закатилось за темные леса» из сборника Милия Балакирева. Недавняя московская премьера увертюры на русские темы Николая Голованова, которая не исполнялась десятки лет, с огромным успехом прошла в рамках Большого фестиваля Российского национального оркестра в сентябре 2009 года. И в этом концерте Михаил Плетнев снова отважился исполнить эту увертюру Николая Голованова. Сейчас мы с вами ее и услышим. Исполняет Российский национальный оркестр за дирижерским пультом Михаил Плетнев.

Увертюра на русские темы, сочинение 13-е Николая Голованова, прозвучала в исполнении Российского национального оркестра под управлением Михаила Плетнева. Согласитесь, произведение нисколько не утеряло своей красоты. Скорее всего, это даже попытка увидеть собственным взглядом тот стиль русской старины, который так вдохновлял Николая Голованова. Да и Михаила Плетнева, судя, такая музыка по нраву. Сейчас на сцене появляется один из успешных молодых музыкантов нового поколения, пианист Александр Романовский. В его исполнении мы будем слушать первый концерт для фортепиано с оркестром Сергея Васильевича Рахманинова. Но прежде чем зазвучит музыка, позвольте несколько слов о пианисте. В России Александра Романовского практически не знают. Свой первый концерт «Вундеркинд», воспитанник Харьковской среднеспециальной музыкальной школы, дал в 9 лет, а в 1996 году Александр Романовский одержал первую серьезную победу, победив на международном конкурсе юных пианистов Владимира Крайнева. Уже в 15 лет артист был достоин высочайшей награды, привлекшей к нему внимание музыкальной общественности. Тогда Романовский исполнил Гольберг-вариации Иоганна Себастьяна Баха и за эту интерпретацию был избран членом Болонской филармонической академии, а до него в столь юном возрасте в это знаменитое сообщество смогли вступить лишь Моцарт и Россини. Так вот, спустя 2 года пианист подтвердил свое право на столь высокий статус и одержал блестящую победу на престижнейшем международном конкурсе пианистов имени Ферруччо Бузони. И именно эта победа стала началом серьезной международной карьеры пианиста. В настоящее время Александр Романовский принимает участие на ведущих крупнейших фестивалях фортепианной музыки, среди которых Международный фестиваль фортепианной музыки имени Шопена в Польше, а также множество фестивалей в Германии. Александр Романовский – постоянный гость Международного фортепианного фестиваля имени Артура Бенедетти Микеланджело в городах Брешиа и Бергамо, Италия. Знаменателен тот факт, что в 2007 году Александр Романовский по приглашению Папы Римского Бенедикта XVI принял участие в концерте, который был посвящен 110-й годовщине со дня рождения Папы Павла VI. Итальянские критики высоко оценили исполнительское искусство Александра Романовского и присвоили артисту титул наследника великой русской фортепианной школы. А музыкальная пресса сравнивала игру пианиста с искусством таких титанов фортепианного исполнительства, как Владимир Горовец и Святослав Рихтер. Не менее теплыми были и отзывы именитых коллег об Александре Романовском. Знаменитый дирижер и пианист Тамаш Вашари назвал Александра Романовского одним из величайших виртуозов своего времени, а великий итальянский дирижер Карло Мария Джулини предсказал этому необычайно одаренному юноше большое будущее. С недавнего времени Александр Романовский – эксклюзивный артист звукозаписывающей компании «Дека». Его записи симфонических этюдов Роберта Шумана и вариации на тему Паганини Брамса были удостоены самых высоких похвал критиков. Ну а последняя работа музыканта в области звукозаписи – диск из сочинений Сергея Рахманинова, в который вошли вариации на тему Карелли и избранные этюды картины. Ну а мы с вами услышим первый концерт для фортепиано с оркестром, сочинение первое. Солист Александр Романовский, Российским национальным оркестром дирижирует Михаил Плетнев.

На волнах радио «Орфей» прозвучал первый концерт для фортепиано с оркестром Сергея Васильевича Рахманинова. Солист Александр Романовский российским национальным оркестром дирижировал Михаил Плетнев.

Вы слушаете «Радио Орфей». Продолжается программа «Концертный зал». По-прежнему с вами Виктор Александров. Мы передаем трансляционную запись концерта Российского национального оркестра под управлением Михаила Плетнева, выполненную 19 декабря 2009 года в концертном зале имени Чайковского звукорежиссером Павлом Лаврененковым. В программе «Вечер» звучит музыка русских композиторов. Во втором отделении вы услышите третью симфонию «Ля минор» сочинения 44-й Сергея Васильевича Рахманинова. Рахманинов – один из тех русских художников начала прошлого бурного века. Он, как никто другой, ощущал накаленную атмосферу и боль эпохи грозных бурь и потрясений. Композитор всегда оставался русским музыкантом, даже сочиняя свои бессмертные творения в эмиграции. В одной из бесед с американским журналистом Рахманинов прозорливо замечает: «Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись родины, я потерял самого себя». У изгнанника, который лишился музыкальных корней, традиций, родной почвы, не остается иных утешений, кроме нерушимого безмолвия, нетревожимых воспоминаний. Эта ностальгия по русской красоте ярко выражена в одном из последних сочинений композитора «Третьей симфонии ля минор», сочинение 44-е. Симфония навеяна воспоминаниями о родине и пронизана горячей любовью к родной земле, родному народу, национальному искусству. С задушевной теплотой рисует композитор картины русской природы, воспроизводит образы русской старины, народной сказочной фантастики. Но светлые мысли об отчизне отравлены сознанием оторванности от нее. Это драма русского художника, который попал в чуждый ему мир. Именно это и показано в произведении с огромной силой. Сейчас мы с вами услышим третью симфонию «Ля минор» Сергея Васильевича Рахманинова в трех частях в исполнении Российского национального оркестра. Дирижирует Михаил Плетнев. Запись по трансляции из концертного зала имени Чайковского от 19 декабря 2009 года.

завершилась третья симфония «Ля минор», сочинение 44 Сергея Васильевича Рахманинова. Михаил Плетнев и Российский национальный оркестр. Заслуженные овации публики, концертного зала имени Чайковского, маэстро Плетневу и музыкантам РНО. Уважаемые слушатели, напоминаю, что этот вечер состоялся 19 декабря 2009 года и был посвящен русской классике. Прозвучали произведения Николая Голованова и Сергея Рахманинова. Особую благодарность звукорежиссеру Московской государственной филармонии Павлу Лаврененкову. В качестве приглашенного солиста выступил молодой пианист, лауреат международных конкурсов Александр Романовский. Хочется верить, что это сотрудничество будет продолжено в ближайшем будущем. Ну а пока Российский национальный оркестр отправляется в заграничное турне. Так что следующие московские выступления коллектива состоятся лишь весной. Многообещающим ожидает стать приезд Василия Синайского в конце апреля. Постоянным слушателям представится уникальная возможность сравнить интерпретацию второй симфонии Рахманинова петербургскими дирижерами. Многие из вас могли быть на концерте 22 декабря 2009 года в Большом зале консерватории, когда этой симфонией дирижировал Семен Бычков, один из легендарных представителей петербургской дирижерской школы, к которой также относится и Василий Синайский. Так что сравнение – лучший способ оценки двух дирижерских трактовок рахманиновского шедевра. Ну а сегодня программа «Концертный зал Радио Орфей» подошла к концу. Мне осталось лишь назвать имена тех, кто составил этот эфирный выпуск. Это звукорежиссеры Антон Попов и Дмитрий Спиваковский. Все это время с вами был Виктор Александров. Я прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире.

Уважаемые слушатели, фонд Михаила Плетнева представляет новогодний праздничный концерт. Дирижер, художественный руководитель Российского национального оркестра Михаил Плетнев. Генеральный спонсор концерта – банк «Зенит». Генеральный партнер Российского национального оркестра – фонд Михаила Прохорова.

Александра Пахмутова. Три фрагмента из музыки к кинофильму «Девчата». Увертюра «Веселые девчата» и две песни на стихи Матусовского «Старый клен» и «Песни хороших девчат». Солисты Павел Колгатин, Виктория Шевцова, Татьяна Ланшакова, Милана Корнеева. За роялем автор Александра Пахмутова.

Спасибо.

А сейчас премьера Александра Пахмутова, музыкальная картина «Птица-тройка». Солист Вадим Руденко.

Здравствуйте, добрый вечер, дорогие друзья, дорогие гости нашего фестиваля. Вот подошла к концу первая неделя фестиваля Мстислава Ростроповича в Москве. Я хочу вынести особую, глубокую благодарность всем тем замечательным музыкантам, которые приняли участие в нашем фестивале, и те, которые еще сегодня нам сыграют. Большое вам спасибо за то, что вы вашим высоким мастерством даете возможность нам, любителям музыки, присоединиться к великому музыканту, моему отцу Мстиславу Ростроповичу. Спасибо вам огромное. Но я еще не закончила. Я хочу также, конечно же, выразить огромную благодарность тем, кто помогал мне в организации этого фестиваля. Все эти люди находятся сегодня в зале. Перечислять их будет практически невозможно, займет 2,5 отделения. Поэтому я просто скажу, что они сегодня все здесь, они все знают, кто они, и каждого из них я очень сильно благодарю. Спасибо вам. Конечно же, я должна поблагодарить правительство Москвы и Юрия Михайловича Лужкова за то, что он проявил эту инициативу и сделал такой подарок и моему отцу на его день рождения, и всем москвичам, которые любят музыку. Спасибо большое. И самое последнее, наверное, самое главное, я хочу поблагодарить всех людей, для которых музыканты играют, которые были так дороги моему отцу и которые являлись неотъемлемой частью его творчества. Это московская публика, любители музыки, те, которые хранят память о моем отце, которые были с нами всю неделю этого фестиваля. Большое вам спасибо. Я не хочу с вами прощаться, я хочу сказать только до свидания. И мы надеемся до следующего года, до следующего дня рождения Мстислава Леопольдовича Ростроповича. Спасибо.

Уважаемые дамы и господа, просим на время концерта отключить средства мобильной связи. Российский национальный оркестр. Художественный руководитель Михаил Плетнев. Дмитрий Шостакович. Праздничная увертюра. Опус 96. Петр Чайковский. Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром «Ля мажор». Опус 33. Александр Глазунов. Песни Министреля «Фати Есвино». Опус 71 для виолончели с оркестром. Солист Бен Синьянг.

Причина второе отделение концерта. Сергей Рахманинов. Колокола. Поэма для хора, солистов и оркестра. Опус 35. Исполняет Московский государственный академический камерный хор. Художественный руководитель Владимир Минин. Дмитрий Попов, тенор. Сергей Лекерус, баритон. Российский национальный оркестр. Дирижер Хосе Серебрянин.

Начинаем концерт абонемента Московской государственной академической филармонии. На сцене Российский национальный оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Сегодня в концерте прозвучат произведения Антона Брукнера. Начинаем первое отделение концерта. Симфония номер 6 «Ля мажор» в 4 частях. Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Михаил Плетнев.

Начинаем второе отделение концерта из произведений Антона Брукнера. «Тедеум» для солистов хора и оркестра. Исполнители. Российский национальный оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Хор Академии хорового искусства имени Попова. Художественный руководитель Алексей Петров. Солисты. Солистка Государственного академического Большого театра России, лауреат международных конкурсов Динара Алиева, сопрано. Солистка Московского музыкального театра Покровского Татьяна Липовенко, меццо-сопрано. Солист Московского театра «Новая опера» имени Колобова Георгий Васильев, тенор. Николай Диденко, бас. Партия органа, дипломант международного конкурса Евгения Кривицкая. Дирижер Михаил Плетнев.

Плетнева представляют концерт Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Дирижер Василий Синайский. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Начинаем первое отделение концерта. Элгар, «Энигма». Вариации на оригинальную тему для симфонического оркестра. Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Василий Синайский.

Уважаемые слушатели, внимание! Абонементы Российского национального оркестра на следующий сезон проданы. Однако уже сегодня открыта свободная продажа билетов на первый концерт абонемента номер 15. В исполнении Российского национального оркестра прозвучат симфонические фрагменты из опер Вагнера.

Начинаем второе отделение концерта. Рахманинов, симфония номер 2, ми минор, сочинение 27 в 4 частях, посвящена Сергею Танееву. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Василий Синайский.

Московская государственная академическая филармония и фонд Михаила Плетнева представляют концерт Российского национального оркестра. Дирижер, художественный руководитель и главный дирижер оркестра Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра фонд Михаила Прохорова. Российский национальный оркестр благодарит компанию ExxonMobil за поддержку сегодняшнего концерта. В концерте принимают участие Государственный академический русский хор имени Свешникова, художественный руководитель, народный артист России, лауреат государственных премий, профессор Борис Тевлин. Солисты. Приглашенная солистка Государственного академического Большого театра России, лауреат международных конкурсов Анна Викторова, меццо-сопрано. Приглашенный солист Государственного академического Большого театра России, солист Московского театра «Новая опера» имени Колобова, лауреат международных конкурсов Хачатур Бадалян, тенор. Уважаемые слушатели, напоминаем вам о необходимости еще раз отключить ваши мобильные телефоны. Отключите, пожалуйста, все средства мобильной связи. Начинаем первое отделение концерта. Анатолий Лядов. «Баба-Яга». Картинка к русской народной сказке. Сочинение 56-е. «Волшебное озеро», сказочная картинка, сочинение 62-е. «Кикимора», народное сказание, сочинение 63-е. Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Михаил Плетнев.

Уважаемые слушатели, внимание! Все абонементы на концерты Российского национального оркестра, организованные Московской государственной академической филармонией, проданы. Но уже сегодня открыта свободная продажа билетов на концерт абонемента номер 15 на 6 октября. С 6 по 12 сентября на сцене концертного зала имени Чайковского во второй раз пройдет большой фестиваль Российского национального оркестра. Художественный руководитель фестиваля Михаил Плетнев. В фестивале примут участие такие признанные исполнители, как Николай Цнайдер, Лора Глейхум, Сирена Мальфи, Теодор Курензис и другие. Билеты на концерты можно приобрести в кассах концертного зала имени Чайковского. Начинаем второе отделение концерта. Александр Скрябин. Симфония номер 1, ми-мажор, для солистов, хора и оркестра. Сочинение 26. Исполнители. Российский национальный оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Государственный академический русский хор имени Свешникова. Художественный руководитель Борис Тевлин. Солисты. Приглашенная солистка Государственного академического Большого театра России, лауреат международных конкурсов Анна Викторова, меццо-сопрано. Приглашенная солистка Государственного академического Большого театра России, солист Московского театра «Новая опера» имени Колобова, лауреат международных конкурсов Хачатур Бадалян, тенор. Дирижер Михаил Плетнев.

уважаемые дамы и господа, напоминаем вам об отключении средств мобильной связи на время концерта. Благодарим вас за понимание.

Добрый вечер. Фонд поддержки национальной культуры Михаила Плетнева при поддержке правительства Москвы представляет второй большой фестиваль Российского национального оркестра. Художественный руководитель фестиваля Михаил Плетнев. Генеральный партнер фестиваля – фонд Михаила Прохорова. Официальные партнеры фестиваля – компания «Шеврон», банк «Зенит», гостиница «Ренессанс Монарх Центр Москва», автомобильный концерн «БМВ». Генеральный спонсор концерта – компания «Шеврон». Игорь Стравинский. «Жар-птица». Сочинение 1910 года. Балет в двух действиях. Исполняется без антракта. Концепция, хореография. Ройстон Малдум, Великобритания. Хореограф-репетитор Джозеф Эдер, Германия. Художник по свету Пит Айерс, Великобритания. Карен Шонеман, ассистент хореографа. Карл Грабовский, музыкальный ассистент, Анастасия Кудрявцева, ассистент хореографа, Сергей Вишнепольский, ассистент хореографа. На сцене Российский национальный оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев, дирижер Михаил Плетнев.